0: номер на телефон драмо студия радио сами кирчинга и вохиписа акра амутабуня телефоне. Алло, алло, бон дия, та намутабуня.
1: Имутабуня, ты меня тринда, доминго шаре.
0: А то куэне, она тринда, до кумела уини?
1: До кумела, провинция Явампула, дистрит Явампула, он амасило.
0: Угу. Слите вам пуля, эй, варанту. Никуна лилан добира мота не тукай не.
1: Никуна лолело.
0: Угу.
1: Никахере улей куте сака.
0: Рера.
1: Угу.
0: А вняка? Малига ава.
1: А вняка ваво, кентхело, родатего кава.
0: Угу.
1: И вняке кероко пера, умрияси.
0: Угу. Oleh lewat tahun muda tu.
1: Kita ini nasib pasalnya ada. Nuriya sudah tapang kau ini.
0: Oh, bahasa Malaysia mas. Nuriya ke masih muswela kau ini hehe.
1: Ah, okay, tiup Malaysia.
0: Ah, eh. Orang tu tak kene. Islam murahlah tani.
1: Islamu pakiria. Elaba Hamarca, Atona Julia Mario, Olima Leila Hatia. Ramosana Naka, Rubuteni, Marcia, Gloria, Italia, Chuti, Aira. Namasha Kenapo, Mutekani Momo, Kemanda Babo.
0: No te posukura, vamos a venir a telefone, a tu bueni. Salam sinchene ay mama le ron osmana no khale ko rera osanta oi tu ses 97 17 200 o número na telefone no estúdio radio amigo singa